0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: шубой. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59. Казачья Слобода. Первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусная. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продаптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.

0: 6233. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
3: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках вести порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Звук поставим на всю, и соседи не спят.
7: Кто под нами внизу, простите меня.
6: Радио «Ваня». Ближе и роднее.
7: Звезды падают, только падают совсем не звезды наугад. Чьи сегодня нам важнее слезы, я не знаю.

будешь смотреть, как тают миры и рождаются вновь красиво. Я буду мечтать так же, как ты.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь свой дом? На участке нет?
5: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
10: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парком.

0: деревни и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
1: Не светло.
2: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Специалист предупредил россиян о блокировке банковских переводов. Стало известно, какие продукты подешевели в июле. Экспорт колумбийского кофе приостановлен после землетрясения. Здравствуйте, в студии радио «Ваня» Алексей Акопов. Российские банки с 1 марта следующего года могут начать блокировать денежные переводы, если клиент использует устройство с устаревшей операционной системой. Об этом сообщил эксперт Артем Герасимов. По его словам, ограничения также могут коснуться пользователей модифицированных или неофициальных прошивок. Такие устройства могут представлять повышенный риск при проведении финансовых операций. Герасимов отметил, что старые версии операционных систем могут содержать известные уязвимости, которые не были устранены разработчиками и могут использоваться злоумышленниками для атак. При этом эксперт подчеркнул, что банки не имеют полного доступа к содержимому смартфонов клиентов и не могут произвольно сканировать их устройства. Однако система защиты банковских приложений способна выявлять косвенные признаки возможной компрометации устройства. Об этом пишет РИА Новости. Напомним, 1 сентября вступает в силу закон, в рамках которого банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных, если операция покажется им подозрительной. Рис, сливочное масло и свинина вошли в число продуктов, которые сильнее всего подешевели в России в июле. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли, за год их минимальная стоимость снизилась примерно на 24-29%. В целом же социально значимые продукты первой цены в крупных сетях подешевели на 7,2%. По сравнению с июнем заметнее всего снизились цены на капусту, яйца и лук в среднем на 11%. Экспорт колумбийского кофе почти полностью прекратился после землетрясения, случившегося в стране. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В настоящее время операции по экспорту кофе приостановлены. Возможно, будут отдельные операции. Но на данный момент экспорт кофе остановлен, рассказал глава Национальной ассоциации экспортеров кофе «Насо Экспорт» Густаво Гомес. Работа главного экспортного порта страны Буэнавентуры нарушена из-за перекрытий на ключевой трассе, ведущей к побережью, следует из публикации. Прием кофе в порту частично приостановлен, а перенаправить поставки через другие порты мешает нехватка грузовиков. Уточняет, что после открытия дорог и восстановления работы возможны новые задержки. Накопившиеся объемы продукта могут привести к заторам в портах и создать дополнительную нагрузку на цепочку поставок.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98 5 и 3 0. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Travel F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
3: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Где в Омске цветы по оптовым ценам? Естественно, в центре цветов на Звездова 39Б. Собери сам бесплатно букет с двойной выгодой. Приобретай цветы бончами по оптовой цене. Наши цветы – ваши идеи. Центр цветов. Звездова 39Б.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
12: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
13: Не светло.
14: Застройщик ООС «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Yeah.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
1: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездой.

0: за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
5: Сибирская медиагруппа.
4: Это просто, выгодно и быстро.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
10: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Родителей предупредили о мошеннических сообщениях о выплатах к школе. Карты Visa и MasterCard в России могут почти полностью исчезнуть из обращения. Эксперты сообщили об увеличении посещаемости магазинов бытовой техники. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники предлагают родителям школьников перед началом учебного года получить якобы причитающиеся им средства на подготовку ребенка к учебе и присылают уведомления о несуществующих госвыплатах. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты по контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, пишет ТАСС. По его словам, аферисты сообщают, что для получения выплаты надо всего лишь перейти по ссылке и заполнить свои личные данные и банковские реквизиты, куда якобы и будет переведена госвыплата. Также необходимо ввести код из СМС для подтверждения банковских данных. Если человек выполняет все эти требования, он теряет свои сбережения. Будьте внимательны. Карты Visa и MasterCard в России могут почти полностью уступить место национальной платежной системе МИР. Такой прогноз озвучил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС. По его словам, уже к 2027 году на МИР может приходиться до 90% всех банковских карт в стране. Аксаков отметил, что выпущенные в России Visa и MasterCard сейчас нельзя полноценно использовать за рубежом. Эксперты сообщили об увеличении посещаемости магазинов электроники и бытовой техники. С июля до начала августа трафик в торговых точках повысился до 9% против 2% за аналогичный период года прошлого. Основной прирост пришелся на вторую половину прошлого месяца, сообщает газета «Известия». Зафиксирован также рост посещаемости магазинов товаров для дома и ремонта. Тут показатели прибавили за месяц 6% против снижения на 2% за этот же период в 2025-м. 63% россиян, как выяснилось, конфликтуют на отдыхе из-за неудачных фото. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Качество совместных снимков устраивает лишь 38% женщин. Большинство дам заявили, что им приходилось учить мужчину тому, как делать эстетические фото и видео для соцсетей. Молодые люди же чаще всего остаются довольны любой фотографией и роликом с отдыха. А еще более половины наших соотечественниц призналось, что им не нравится привычка мужчин проводить отпуск в номере. А вот мужчины не понимают, как можно так долго собираться перед выходом из номера и зачем брать с собой на отдых такое огромное количество вещей, которые, скорее всего, не пригодятся.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Заречная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
5: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-716.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8. Восьмерки!
9: Осторожно, лето заканчивается.
10: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
9: Следующая остановка – магазин «Скороход».
10: Во всех районах города.
11: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
12: Катод. Стартер и генератор. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод, стартеры и генераторы.
13: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
15: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
17: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Аня. Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69 95 25. Омск.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
9: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
10: Я больше не боюсь.
11: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
12: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
17: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому

0: консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Специалист предупредил россиян о блокировке банковских переводов. Стало известно, какие продукты подешевели в июле. Экспорт колумбийского кофе приостановлен после землетрясения. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Российские банки с 1 марта следующего года могут начать блокировать денежные переводы, если клиент использует устройство с устаревшей операционной системой. Об этом сообщил эксперт Артем Герасимов. По его словам, ограничения также могут коснуться пользователей модифицированных или неофициальных прошивок. Такие устройства могут представлять повышенный риск при проведении финансовых операций. Герасимов отметил, что старые версии операционных систем могут содержать известные уязвимости, которые не были устранены разработчиками и могут использоваться злоумышленниками для атак. При этом эксперт подчеркнул, что банки не имеют полного доступа к содержимому смартфонов клиентов и не могут произвольно сканировать их устройства. Однако система защиты банковских приложений способна выявлять косвенные признаки возможной компрометации устройства. Об этом пишет РИА Новости. Напомним, 1 сентября вступает в силу закон, в рамках которого банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных, если операция покажется им подозрительной. Рис, сливочное масло и свинина вошли в число продуктов, которые сильнее всего подешевели в России в июле. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли, за год их минимальная стоимость снизилась примерно на 24-29%. В целом же социально значимые продукты первой цены в крупных сетях подешевели на 7,2%. По сравнению с июнем заметнее всего снизились цены на капусту, яйца и лук в среднем на 11%. Экспорт колумбийского кофе почти полностью прекратился после землетрясения, случившегося в стране. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В настоящее время операции по экспорту кофе приостановлены. Возможно, будут отдельные операции. Но на данный момент экспорт кофе остановлен, рассказал глава Национальной ассоциации экспортеров кофе Насо Экспорт Густаво Гомес. Работа главного экспортного порта страны Буэнавентуры нарушена из-за перекрытий на ключевой трассе, ведущей к побережью, следует из публикации. Прием кофе в порту частично приостановлен, а перенаправить поставки через другие порты мешает нехватка грузовиков. Уточняет, что после открытия дорог и восстановления работы возможны новые задержки. Накопившиеся объемы продукта могут привести к заторам в портах и создать дополнительную нагрузку на цепочку поставок.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Чиримшой. Весь август акция. Скидки на шашлык с Чиримшой.
1: Шашлык новый с Чиримшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
6: Где в Омске много цветов? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Каждый день с 18.00 до 21.00 приобретайте готовые букеты и цветочные композиции с двойной выгодой. Почувствуйте разницу. Центр цветов. Звездова 39Б.
7: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Мне светло.
16: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. «Светло». Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
17: Не светло.
18: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
18: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: Радио Ваня. Лето.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». Осипроцентр.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!

Включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Родителей предупредили о мошеннических сообщениях о выплатах к школе. Карты Visa и MasterCard в России могут почти полностью исчезнуть из обращения. Эксперты сообщили об увеличении посещаемости магазинов бытовой техники. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники предлагают родителям школьников перед началом учебного года получить якобы причитающиеся им средства на подготовку ребенка к учебе и присылают уведомления о несуществующих госвыплатах. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты по контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, пишет ТАСС. По его словам, аферисты сообщают, что для получения выплаты надо всего лишь перейти по ссылке и заполнить свои личные данные и банковские реквизиты, куда якобы и будет переведена госвыплата. Также необходимо ввести код из СМС для подтверждения банковских данных. Если человек выполняет все эти требования, он теряет свои сбережения. Будьте внимательны. Карты Visa и MasterCard в России могут почти полностью уступить место национальной платежной системе МИР. Такой прогноз озвучил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС. По его словам, уже к 2027 году на МИР может приходиться до 90% всех банковских карт в стране. Аксаков отметил, что выпущенные в России Visa и MasterCard сейчас нельзя полноценно использовать за рубежом. Эксперты сообщили об увеличении посещаемости магазинов электроники и бытовой техники. С июля до начала августа трафик в торговых точках повысился до 9% против 2% за аналогичный период года прошлого. Основной прирост пришелся на вторую половину прошлого месяца, сообщает газета «Известия». Зафиксирован также рост посещаемости магазинов товаров для дома и ремонта. Тут показатели прибавили за месяц 6% против снижения на 2% за этот же период в 2025-м. 63% россиян, как выяснилось, конфликтуют на отдыхе из-за неудачных фото. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Качество совместных снимков устраивает лишь 38% женщин. Большинство дам заявили, что им приходилось учить мужчину тому, как делать эстетические фото и видео для соцсетей. Молодые люди же чаще всего остаются довольны любой фотографией и роликом с отдыха. А еще более половины наших соотечественниц призналось, что им не нравится привычка мужчин проводить отпуск в номере. А вот мужчины не понимают, как можно так долго собираться перед выходом из номера и зачем брать с собой на отдых такое огромное количество вещей, которые, скорее всего, не пригодятся.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
7: Осторожно, лето заканчивается.
8: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
7: Следующая остановка – магазин «Скороход».
8: Во всех районах города.
9: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
10: 38-58-18.
11: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
18: Мне светло.
19: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
6: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН 2650-3-28-716.
8: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина 59. Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
9: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Цены на топливо оказались завышенными в 4 российских регионах. Пенсии повысят сразу нескольким категориям россиян. Криштиану Роналду, наконец, связал себя узами брака.
2: Федеральная антимонопольная служба выявила завышение цен на топливо на АЗС в 4 регионах. В списке Хакасия, Красноярский и Краснодарский края, а также Запорожская область. Так, например, сотрудники Хакасского управления службы увидели признаки картельного сговора по установлению необоснованно завышенных цен на топливо у независимых операторов в Черногорске и Саяногорске. В Алтайском крае два хозяйствующих субъекта также продавали 92-й бензин по завышенной стоимости. Если нарушения подтвердятся, ФАС примет меры реагирования.
1: До конца года пенсии повысят сразу нескольким категориям россиян. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет Арти. С 1 октября прибавку получат военные пенсионеры. Сейчас предполагается индексация на 4%. Кроме того, после 80-летия фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое, примерно до 19 170 рублей. Повышение также предусмотрено для пенсионеров с первой группы инвалидности, иждивенцам, а также с большим северным или сельским стажем.
2: Россиянам грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток за нецензурные надписи на песке. Об этом рассказал юрист Сергей Баян, пишет издание «Абзац». Он пояснил, что пляж – это публичное место, поэтому не стоит оставлять на песке оскорбления или непристойные фразы. Это могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Вместе с тем нельзя оставлять на песке и ссылки, например, на сайты по продаже наркотиков. Такие действия расцениваются как пропаганда запрещенных веществ. В этом случае нарушителю придется заплатить от 4 до 30 тысяч рублей.
1: Средний размер картофеля во Франции уменьшился из-за аномальной жары и засухи. Теперь плоды могут не подойти для нарезки картофеля фри, заявил в телеинтервью фермер и генсекретарь Национального союза производителей картофеля Ален Декекер. Средняя длина картофеля должна составлять около 10-11 сантиметров, но сейчас она ближе к 7-8. Пока в продажу поступают картофельные ломтики стандартного размера, так как их производят из предыдущего урожая.
2: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились. Они опубликовали в соцсетях фотографию рук с обручальными кольцами. Португальские футболисты и фотомодель начали встречаться еще в 2016 году. Познакомились в Мадриде, когда Джорджина работала продавцом в магазине Гуччи. У супругов две общие дочки – Алана Мартина и Белла Эмиральда. Роналду и Родригес также воспитывают троих детей, рожденных суррогатными матерями – Криштиану Роналду-младшего и близнецов Матео и Еву.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 13 августа 2026 года, четверг на календаре. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Что будем праздновать? Международный день левшей, вот предлагаю. А можно день встреч тоже отметить. Или день бифштекса. А что, давно мы про еду не разговаривали?
1: Да, действительно, по-английски beef — говядина, steaks — это куски, ну, то есть стейк-филе, блюдо из жареной говядины, изначально один из видов стейка. Отправной точкой для зарождения современной индустрии производства говядины в Америке считается тот момент, когда Колумб Христофор привез в Новый Свет через Атлантику крупный рогатый скот породы лонгхорн. Быков привез в Америку. Бытует мнение, что классические стейки — это сугубо американское национальное блюдо и едва ли не единственный ценный вклад США в мировую кухню. Ну, потому что все остальное, да, это страна мигрантов, поэтому собрались со всего мира. Не случайно именно здесь был создан настоящий культ стейка, ставший частью национальной культуры. Мясо для стейка — это всегда продукт элитного животноводства. То есть далеко не все мясо туда идет. Для получения качественного блюда подходит только мясо молодых бычков определенных пород. Лучшими считаются мясные породы Герефорд и Ангус. Ну вот у нас Ангус больше известен. Самый знаменитый вид стейка называется рибай. Его нарезают из толстого края, и у него большое количество таких тоненьких жировых прожилок. Это самый неприхотливый в приготовлении сочный, мягчайший стейк. Настоящий бифштекс готовится строго из говядины, в отличие от общего понятия стейка, который может быть и из рыбы, и из птицы, и даже, как мы знаем,
0: из капусты.
1: Белокочанной капусты, совершенно верно, да. Бифштексы классифицируют по степени прожарки. В мире их целых 7 штук, но в наших ресторанах больше все-таки известны 3. Это с кровью, рейр — это не прожаренное мясо, обжаренное снаружи, красное внутри. Медиум — это среднепрожаренное мясо со светло-розовым соком внутри. И well done — это уже полностью прожаренное мясо, почти без сока, прогретое до 100 градусов. Ну, то есть, вот когда его снимают, да, с жаровни. Вот оно вот в районе 100 градусов.
0: Я вчера смотрела одну кулинарную передачу, там ребята готовили стейки, и была такая прожарка medium rare. И я так считаю, угу, что, наверное, мне бы такое подошло.
1: Наверное, да, потому что оно и одновременно и прожаренное, и с корочкой, и сочное.
0: Да, но если вы хотите сделать какой-нибудь бифштекс со свининой, имейте в виду, там никаких вам рейров и никаких вам там недожаренных, потому что свинья, она, знаете ли, не корова, а корова не свинья.
1: Это золотые афоризмы Варвары Теодоровны Пивоваровой.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».
3: Почему день

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего поведения, количество призов, сроках вести порядки получения можно ознакомиться во ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
7: Хочешь свой дом? Но участка нет?
8: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
8: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
8: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
10: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
11: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
12: В Доброцене выгодные цены.
13: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
14: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
15: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина, 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Хочется, наверное, начать фразы из песни «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся». Мы решили о встречах сегодня поговорить, но не обязательно любовных. Сегодня просто отмечается день встреч, сегодня 13 августа, и наверняка мы с вами где-нибудь кого-нибудь встречали. Вот так неожиданно. Может быть, это был какой-то новый человек, может, это был старый знакомый или одноклассник, при виде которого вы очень удивились. Или одноклассница, вы посмотрели на нее и подумали: «Ты что, жила в это все это время в холодильнике? Почему ты никак не изменилась?» Ну или наоборот, увидели одноклассника и подумали: «А ведь я когда-то была влюблена в этого старикашку». Как это было у вас? Кстати, еще принимаются, знаете, какие встречи? Встречи с животным. Ну, не в плане, что он был животное, а в плане, что вы встретили маленького котенка, и теперь в вашем доме живет любимый кот Барсик.
2: Представьте себе встречу с животным, знаешь, красота и гордость школы, такой, знаешь, атлет, побеждавший на всех олимпиадах, такой красавец, статный, через 20 лет его встречаешь, он такой расплывшийся, у него в бороде капуста.
1: Да, и похож немножечко на Кинг-Конга.
2: Скуфье такое.
1: Ну, не будем прям уж о таких вот грустных, наверное, вспоминать истории.
2: А нет, у меня есть, кстати, целая палитра. Например, как-то я встретил свою одноклассницу, в которой был безумно влюблен, в первых классах школы, Оксана Тетерина. Красавица невероятная, очень талантливая девочка. Она работает уже давно в народном просвещении и здесь, в Петербурге, и играет в любительском театре. Я был на ее выступлении, она меня пригласила. Ну, это просто удивительно. Это как бы реально, как бы сказала, эффект холодильника. То есть время не подвластно над ее внешность.
1: Вот, значит, друзья, может быть, вы встретились наконец-то с самим собой. Такое тоже бывает, потому что сейчас очень много людей проработанных, просветленных, вот этих вот, которые вот нашли себя в себе, которые обратили взгляд внутрь себя, а не снаружи. Вот это тоже принимается, значит, все эти истории в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и, конечно, в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Рассказывайте, показывайте, доказывайте. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
0: Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, совершенно неожиданно на вашу сторону перейдут те, кто раньше имел репутацию стопроцентного эгоиста.
2: Овны, мужчины, вас окружают понимающие люди. Прислушайтесь к их советам, и многое прояснится.
1: Тельцы, женщины, вы быстро располагаете людей к себе. Многие от вас просто в восторге.
2: Тельцы, мужчины, сегодня, вопреки обыкновению, вы стремитесь не к стабильности, а к переменам.
1: Близнецы, женщины, будет шанс пообщаться с влиятельными людьми и произвести на них хорошее впечатление.
2: Близнецы, мужчины, сегодня неплохо поэкспериментировать, но в меру.
1: Раки, женщины, в решении многих, в том числе и серьезных вопросов, очень поможет ваше личное обаяние.
2: Раки, мужчины, готовность пойти на компромисс особенно важна для сохранения гармонии в близких отношениях.
1: Львы, женщины, соблазном и искушением сегодня противостоит острое чувство долга перед собой. Отличный повод для гордости.
2: Львы, мужчины, это день чуда, как хорош для покупки дорогих безделушек. Занятия по финансовой грамотности можно отложить на потом.
1: Девы, женщины, вероятны заманчивые деловые предложения, сулящие большую прибыль.
2: Девы, мужчины, разумное планирование поможет избежать суеты и спонтанных решений.
1: Весы, женщины, пригодится ваш прежний опыт. Он поможет вам выбрать правильную линию поведения.
2: Весы, мужчины, благоприятный день для новых знакомств. Вы все время оказываетесь в центре внимания.
1: Скорпионы, женщины, не исключены удачные совпадения, благодаря которым вы осуществите свою давнюю мечту.
2: Скорпионы, мужчины, энергия, помноженная на сосредоточенность, подарит вам ошеломляющие результаты.
1: Стрельцы, женщины, занятия спортом и даже просто небольшие физические нагрузки поддержат вас в тонусе.
2: Стрельцы, мужчины, вам придется капельку пригасить свои порывы, иначе новые приятные знакомства быстро сойдут на нет.
1: Козероги, женщины, сегодня вы узнаете то, что поможет вам определиться с планами на будущее.
2: Козероги, мужчины, оптимистичный взгляд на действительность будет усиливать позитивные вибрации вокруг вас.
1: Водолеи, женщины, в личных отношениях очень важна сдержанность. Не торопите приятные события.
2: Водолеи, мужчины, вокруг достаточно людей, которые готовы оказать вам дружескую поддержку.
1: Рыбы, женщины, после того, как вы преодолеете первые трудности, станет ясно, как быть дальше.
2: Рыбы, мужчины, сегодня вы адекватно оцениваете свои силы, поэтому нелепых разочарований удастся избежать.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: процентов заряда.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, четверг, 13 августа, и сегодня вы рассказываете о самой неожиданной в вашей жизни встрече и о том, какие эмоции она у вас вызвала.
2: И последствия.
1: И последствия, кстати говоря, это очень хорошая заметка, потому что Сережа Хапужинков, его история как раз вот именно об этом в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Много лет, пишет Сережа, много лет назад, я подвез приятеля до его знакомой, там я случайно познакомился с ее подружкой, встретились мы еще 3-4 раза и через полгода сыграли свадьбу. Вот такая вот случайная и, судя по всему, судьбоносная встреча. Зайцу и Жуковке привет.
2: Еще одно сообщение, но это тут вообще умереть не встать, упасть и не подняться. Веду дополнительные занятия по биологии в 10 классе, пишет Катя. Мы берем сложные темы и заметила, как одна девочка, твердая троечница, отвечает в заданиях, используя сложные термины. И я решила подойти к ней и проверить, не смотрит ли она ответы в телефоне. Заглянула под парту и обалдела. У нее там вместо телефона на коленях до боли знакомая тетрадь. Моя студенческая. Эту тетрадь по физиологии растений я в студенческие годы отдала товарищу с одного из младших курсов. А этот товарищ зачем-то ее сохранил, и он оказался дядей этой самой ученицы и дал тетрадь племяннице, когда узнал, что она собирается сдавать ЕГЭ по биологии.
1: Какая мощная человеческая плетенка!
2: Просто товарищи, вот, да? А бывает же такое. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» вы можете оставлять тоже свои сообщения о неожиданных совпадениях и встречах. Еще вы можете зайти в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», там можно оставить и не только текстовое, но и голосовое сообщение. Ну и, конечно же, у нас есть канал в Максе, и он тоже называется «Радио Ваня».
1: Катерина, кстати, здесь написала в прошлом году по осени.
2: Уже другая, видимо.
1: Конечно, да. В прошлом году по осени приходили полицейские за объяснениями. Катя подробности нам не сообщает, так сказать, рассчитывая на нашу фантазию. Было очень неожиданно. Но уже почти год с одним из этих полицейских мы встречаемся. Вау. Влюбились, понимаете?
2: Надо же вот такое вот...
1: Гражданочка и следователь!
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственного.

0: 7.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
4: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
3: Это просто, выгодно и быстро.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Реклама для слушателей старше 12 лет.
7: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
11: 12+.
10: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: ФАС проверит обоснованность повышения цен на мясо. Технический сбой стал причиной появления на госуслугах старых штрафов. В Севастополе вводят полный запрет на посещение лесов.
2: Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо, птицы и говядину крупнейшими производителями. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС уже направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж, а также пояснить причины повышения цен с начала года. По результатам анализа служба примет меры антимонопольного реагирования. Ранее Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю 2025 года выросли на 5,5%.
1: У некоторых водителей на госуслугах появились задолженности по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. Ранее автомобилисты начали получать уведомления о якобы неоплаченных старых штрафах. Специалисты уже работают над устранением проблемы. После завершения работ ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей.
2: В Севастополе вводят полный запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности. Ограничение будет действовать 21 день, сообщили в правительстве города. Исключение сделают для тех, чья дорога к дому или даче проходит через лес и другого пути нет. Несколько оборудованных мест отдыха останутся открытыми. Лесные территории будут патрулировать сотрудники МЧС, МВД и инспекторы.
1: За нарушение порядка на борту самолета пассажиру может грозить как штраф, так и уголовная ответственность. Об этом пишет телеканал 360.ru. За мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнять требования экипажа предусмотрен штраф до 5000 рублей, либо арест до 15 суток. Если действия создают угрозу безопасности полета или здоровью людей, наказание может составить до 7 лет лишения свободы.
2: С российских онлайн-площадок убрали из продажи биологически активные добавки, содержащие сибутрамин. Об этом сообщает агентство «Москва». Маркетплейсы проверили карточки товаров и закрыли возможность покупки обнаруженной продукции. Контроль за такими БАДами продолжат. Ранее препараты с сибутрамином находили среди средств для похудения. Это сильнодействующее вещество. Оно может представлять опасность для здоровья.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на Радио Ваня.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о необычных встречах, которые произошли с вами. Вот так вот случайно вы кого-то увидели и очень сильно удивились. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», ну и, конечно, в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Ольга Ожиганова. «Будучи летом, — пишет Оля, — в поселке Кабардинка я встретила паука». Около 5 сантиметров, с мохнатыми ногами.
2: А, я думал, человеку паука.
1: Он забрался к нам в комнату, залез в пакет, шуршал, чем меня и разбудил. Я на него рассердилась, вытряхнула из пакета, удачно подопнула, в общем, он улетел. Утром я рассказываю соседям, а они в шоке. Он же страшный и ядовитый, а я-то не знала, что надо испугаться.
2: Ну, для взрослой женщины, конечно, показательная история. Еще одна, кстати, удивительная зарисовка от Леонида, он отметился в нашем канале в Максе. Был такой опыт, познакомился с женщиной, вроде адекватная, начали встречаться, а позже оказалось, что в свои 40+, сейчас, внимание, она ходит на бачату. Расстался с нею, завершает свой печальный рассказ Леонид. Бачата – это один из самых красивых, пластичных, грациозных танцев в мире. Это Латинская Америка, по-моему, он родом из Доминиканской Республики.
1: Я искренне хотела бы уточнить у Леонида, что не так с бачатой.
2: Ага.
1: Ну, то есть, почему женщина, которая, я так понимаю, да, действительно пластичная, красивая, грациозная,
2: пытается сохранить и даже углубить, развить свою женственность.
1: Тем более, что движение – это жизнь, может быть, даже и продлить свою жизнь, стало вам не мила. Чем это бачата вам не угодила? Я вот сейчас без всяких там, да, подковырок.
2: Ну, ему просто, знаешь, это самое, угловатые девчонки больше нравятся.
1: Ну, кто знаешь, каждому свое. Ну, и еще одно сообщение Андрей написал. В 80-е служил срочную в Москве водителем при большом штабе. Ездили много, почти каждый день, но в основном по городу и области. За пределы это редчайший случай. И однажды 2 наших водителя умудрились совершить ДТП почти в 300 километрах от гаража в городе Коврове. Ну, то есть они вдвоем в 300 километрах там встретились. А как было дело? Значит, автобус пас, отправили в качестве катафалка на похороны старенького генерала. Он жил в Москве, хоронили его на селе, на родине. Хорошо, хоть похороны прошли нормально, автобус уже возвращался. И на перекрестке ему в задний бампер влетает наша же «Волга» с другим генералом. Еще не пенсионером действующим, который в выходной день по каким-то личным делам решил отправиться в окрестности Коврова и там покататься. И вот как бы такая вот встреча.
2: Ну, я так понимаю,
1: произошла.
2: Что вот второй генерал функционала не потерял после этой неожиданной встречи.
1: Да, но удивился, конечно, немало. Может быть, даже не разговаривал несколько дней.
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: обновленного Havail F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
2: доставка на работу и обратно.
1: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Осторожно, лето заканчивается.
9: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
8: Следующая остановка – магазин «Скороход».
9: Во всех районах города.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарики. Сегодня вы нам рассказываете историю о самых необычных, неожиданных ваших встречах, которые чем закончились? Вот, собственно, ваши рассказы. Алексей отметился в нашем канале в Максе. У меня такая история: когда я женился, надо было съездить в цветочный магазин и купить букет цветов для будущей бывшей жены. Понимаете, да? То есть вот девушка, он женится на ней, но, видимо, потом по прошествии времени расстались они. Так вот, с тещей, соответственно, тоже будущей, мы заехали в один из магазинов, и я там встретил прошлую любовь. В детстве мы были вместе в пионерском лагере, я ее даже не узнал. Какое же было мое удивление, когда она назвала меня еще и по фамилии. Она так изменилась, что я ее узнал только по родинке на лице. Но, к сожалению, Алексей не рассказывает дальнейшие подробности. Возникли какие-то романтические чувства к этой цветочнице прелестной, но вот, тем не менее, такая зарисовка.
2: Екатерина, когда мне было 6 лет, к нам прибился котенок. Он жалобно мяукал, и я уговорила маму его оставить у нас. Но, к сожалению, нашлась хозяйка и забрала его. А я уже его и назвала Кассандрой, и привязалась. Кошечка вернулась ко мне через 2 дня. В общем, хозяйка ходила, ее забирала, но кошка неизбежно возвращалась. И знаете, была у нее особенность, в итоге она ее так и оставила у меня. Когда я уходила в школу, она меня провожала и встречала, вставая на задние лапы и обнимая за шею передними. Вот, понимаете, это же вот какая любовь.
1: Невероятно.
2: Это стало нашим настоящим ритуалом. И так мы прожили целых 15 лет. К сожалению, у кошек век недолог, да, и ее не стало. Спустя 15 лет я взяла котенка, увидела объявление, приехала, а там уже всех разобрали, и осталась только страшненькая. Ну, думаю, возьму ее. Забрала, потому что окрасом немножечко напомнила мне мою любимую Кассандру. И знаете, когда она стала чуть постарше, представляете, стала повторять тот самый ритуал моей бывшей кошки. Вставать на задние лапы и обнимать меня. Вот как тут не поверишь, 9 жизней кошек. Я решила назвать ее Кассандрия. Ей сейчас 4 года. Ну, чтобы понимать, да, нельзя там животных и людей называть в честь почивших родственников или тех же самых животных. Поэтому Кассандра и Кассандрия. Это вот такой вот выход из положения.
1: Ну, как бы она формально соблюла эти правила, да. Лена, лет 16 назад, 8 марта, шла домой с девчонками, хорошо отметили. И тут навстречу шел парень, который мне тогда ужасно нравился. Поздоровался он со мной. А я такая думаю, если не сейчас, то никогда. Ну и призналась в чувствах. Проводил меня до дома и понеслось. До сих пор вместе, люблю тебя, Юра. Ну, это прям какая-то радостная романтика.
2: Ты знаешь, тут хотя бы призналась, да, на веселе, как говорится. А тут вот у нас Евгения гуляла с подругами. Возвращаясь домой, перепутала этаж, и дверь была не заперта. Я зашла и упала спать, ничего не подозревая. Утром, как в том фильме, проснулась в чужой квартире, передо мной сидит парень, немного младше меня, и спрашивает, что я здесь делаю. В общем, больше года мы уже вместе, вот вам и случайная встреча. Ну, как с легким паром, и вот в жизни тоже такое бывает.
0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

0: нужен еще.
1: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
2: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы разговариваем об удивительных встречах, которые случились в вашей жизни. Вы пишете об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашей группе в Максе, она тоже называется «Радио Ваня». Наталья, я живу в Барселоне, жила в Барселоне и встречалась с аргентинцем. На свидании я как-то взахлеб рассказывала, как мы в детстве фанатели от сериала «Дикий ангел». И какой же там был красавчик Ива. Мой кавалер внимательно слушал, а потом выдал такое, от чего я потом сутки в себя приходила. Он говорит: ты серьезно? Вообще-то Факундо Арана мой двоюродный брат. И я такая: что? Звони ему срочно прямо сейчас. Но он не стал. Но зато показал семейные фотки, мы посмеялись, а ведь я была так близко к Иво.
3: Виктор Мамонов, тоже чудесная история в ВКонтакте, в группе «Радио Ваня», он написал, говорит, ну, возил папу на родную землю в славный город Воронеж, так вот, мы там поехали в село, где папа учился, в поисках своего одноклассника, которого, внимание, видел последний раз в 1966 году. Да что получается, 60 лет назад, да? А папа уже не помнил дом, но мы увидели мотоциклиста, который мимо проезжал, спросили, знает ли он дядю Толю, и говорит: сейчас покажу. Нашему счастью не было предела. Мы-то проделали путь 1300 километров, представляете? И вот в возрасте около 80 лет они встретились. И не сразу, но все же узнали друг друга. Всем таких встреч в таком возрасте. И здесь фотография двух счастливых одноклассников, которые через 60 лет встретились и счастливы.
2: Ольга Федоренко. Моя неожиданная встреча произошла с человеком, которого я видела 20 лет назад в другом регионе. И самое удивительное в ней то, что он услышал мой голос, который за это время не изменился, и подошел, и я тоже его узнала. А так вот внешне, конечно, люди иногда очень сильно меняются. Я смотрю на своих одноклассников, девчонки, вот как на подборы, реально, как будто бы законсервировали. Даже не знаю, какое еще слово подобрать. А вот мальчишки, некоторые прям возмужали. Причем те, которые возмужали, они в основном женаты. Их, видать, жены откормили.
3: Да? Более расплывчатые такие, знаешь. Напоминали о том, что Господь дал человеку миопию. Да,
2: да, кстати, и многие в очках. Вот. Я просто почему про очки вспомнила. Значит, когда моя дочь была маленькая, у нас бабушка ходит в очках. И, значит, она все время была в очках. А потом бабушка решила, что она будет ходить без очков. Надо ли говорить, что она внучку напугала так, что та бежала, роняя тапки. Потому что бабушка без очков — это не бабушка, это какая-то другая тетя.
1: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
3: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Цены на топливо оказались завышенными в 4 российских регионах. Пенсии повысят сразу нескольким категориям россиян. Криштиану Роналду, наконец, связал себя узами брака.
2: Федеральная антимонопольная служба выявила завышение цен на топливо на АЗС в 4 регионах. В списке Хакасия, Красноярский и Краснодарский края, а также Запорожская область. Так, например, сотрудники Хакасского управления службы увидели признаки картельного сговора по установлению необоснованно завышенных цен на топливо у независимых операторов в Черногорске и Саяногорске. В Алтайском крае два хозяйствующих субъекта также продавали 92-й бензин по завышенной стоимости. Если нарушения подтвердятся, ФАС примет меры реагирования.
1: До конца года пенсии повысят сразу нескольким категориям россиян. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет RT. С 1 октября прибавку получат военные пенсионеры. Сейчас предполагается индексация на 4%. Кроме того, после 80-летия фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое, примерно до 19 170 рублей. Повышение также предусмотрено для пенсионеров с первой группы инвалидности, иждивенцам, а также с большим северным или сельским стажем.
2: Россиянам грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток за нецензурные надписи на песке. Об этом рассказал юрист Сергей Баян, пишет издание «Абзац». Он пояснил, что пляж – это публичное место, поэтому не стоит оставлять на песке оскорбления или непристойные фразы. Это могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Вместе с тем нельзя оставлять на песке и ссылки, например, на сайты по продаже наркотиков. Такие действия расцениваются как пропаганда запрещенных веществ. В этом случае нарушителю придется заплатить от 4 до 30 тысяч рублей.
1: Средний размер картофеля во Франции уменьшился из-за аномальной жары и засухи. Теперь плоды могут не подойти для нарезки картофеля фри, заявил в телеинтервью фермер и генсекретарь Национального союза производителей картофеля Ален Декекер. Средняя длина картофеля должна составлять около 10-11 сантиметров, но сейчас она ближе к 7-8. Пока в продажу поступают картофельные ломтики стандартного размера, так как их производят из предыдущего урожая.
2: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились. Они опубликовали в соцсетях фотографию рук с обручальными кольцами. Португальские футболисты и фотомодель начали встречаться еще в 2016 году. Познакомились в Мадриде, когда Джорджина работала продавцом в магазине Гуччи. У супругов две общие дочки, Алана Мартина и Белла Эмиральда. Роналду и Родригес также воспитывают троих детей, рожденных суррогатными матерями. Криштиану Роналду-младшего и близнецов Матео и Еву.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 13 августа 2026 года, четверг на календаре. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Что будем праздновать? Международный день левшей, вот предлагаю. А можно день встреч тоже отметить. Или день бифштекса, а что? Давно мы про еду не разговаривали.
1: Да, действительно, по-английски beef – говядина, steaks – это куски, ну, то есть стейк-филе, блюдо из жареной говядины, изначально один из видов стейка. Отправной точкой для зарождения современной индустрии производства говядины в Америке считается тот момент, когда Колумб Христофор привез в новый свет через Атлантику крупный рогатый скот породы лонгхорн. Быков привез в Америку. Бытует мнение, что классические стейки – это сугубо американское национальное блюдо и едва ли не единственный ценный вклад США в мировую кухню. Ну, потому что все остальное, да, это страна мигрантов, поэтому собрались всего мира. Не случайно именно здесь был создан настоящий культ стейка, ставший частью национальной культуры. Мясо для стейка – это всегда продукт элитного животноводства. То есть далеко не все мясо туда идет. Для получения качественного блюда подходит только мясо молодых бычков определенных пород. Лучшими считаются мясные породы Герефорд и Ангус. Ну вот у нас Ангус больше известен. Самый знаменитый вид стейка называется рибай. Его нарезают из толстого края, и у него большое количество таких тоненьких жировых прожилок. Это самый неприхотливый в приготовлении сочный, мягчайший стейк. Настоящий бифштекс готовится строго из говядины, в отличие от общего понятия стейка, который может быть и из рыбы, и из птицы, и даже, как мы знаем,
0: из капусты.
1: Белокочанной капусты, совершенно верно, да. Бифштексы классифицируют по степени прожарки. В мире их целых 7 штук, но в наших ресторанах больше все-таки известны 3. Это с кровью, рейр, это не прожаренное мясо, обжаренное снаружи, красное внутри. Медиум, это среднепрожаренное мясо со светло-розовым соком внутри. И well done, это уже полностью прожаренное мясо, почти без сока, прогретое до 100 градусов. Ну, то есть, вот когда его снимают, да, с жаровни, вот оно вот в районе 100 градусов.
0: Я вчера смотрела одну кулинарную передачу, там ребята готовили стейки, и была такая прожарка medium rare. Это... И я так считаю, что, наверное, мне бы такое подошло.
1: Наверное, да, потому что оно и одновременно и прожаренное, и с корочкой, и сочное.
0: Да, но если вы хотите сделать какой-нибудь бифштекс со свининой, имейте в виду, там никаких вам рейров и никаких вам там недожаренных, потому что свинья, она, знаете ли, не корова, а корова не свинья.
1: Это золотые афоризмы Варвары Теодоровны Пивоваровой.
2: Что это было? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
10: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
11: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
12: Погода, плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, капустницы и шмель. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали насекомое.
3: Ну, не капустница прям, которая капусту квасит, а вот та вот, которая бабочка такая беленького цвета, симпатичная, летает крылышками, машет. Живет, правда, недолго, но зато красиво. У нас сегодня очень красивая картинка-подсказка, кстати, на стене нашей группы, под которой мы предлагаем писать вам варианты ответов. Так вот, на картинке подсказки драники, да такие красивые. Да вот мы тут разглядывали, да разглядывали, что же это за терка такая удивительная, которая такую консистенцию для них сотворила. И пришли к выводу, что, скорее всего, картошка была натерта на терке для корейской моркови.
2: Ну, соломка, чтобы получилось.
3: Само да. по себе блюдо очень красиво выглядит от этого. Плюсом еще оно украшено кедровыми орешками, плюсом еще сметанный соус, да и подано оно на керамической сковороде, тоже очень красивой и такой вот стильной. Наверняка это какая-то ресторанная подача, но могу предположить, что сейчас же люди все больше и больше тянутся к эстетике и покупают красивую посуду, и дома стараются тоже подавать еду как-то вот необычно. Более того, это не только глаз радуется, это и внутренний человек весь радуется. Ты вот таких драников парочку съешь, ты же не можешь его пихать. Знаешь, подали тебе вот, например, в миске там баланду, ты ее похлебал ложкой и забыл.
2: С удовольствием.
3: А тут ты хочешь перед этой сковородкой посидеть как можно дольше. И ты так вот отрезаешь кусочек, вот так вот эстетично его кладешь в рот, ощущаешь все вот эти вот перчик, там где-то чесночок, вот эта вот крупная соль, вот я смотрю тут на переднем плане, и становится тебе благостно от этого. Мне в последнее время очень нравится слово «благостно». И становится тебе благостно от этого, я повторю, пожалуй. Итак, друзья, если вы
2: надо видеть. Обязательно зайдите в ВК, посмотрите.
3: Если вы еще не подавились слюной, то скорее же отвечайте, что же за насекомое мы загадали.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получит 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5». Расположен он в ТРК «Шкиперский молл».
1: Пивоварова и Акопов сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Дорогие ребята, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» загадали насекомое.
3: На картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы, картофельные драники. Вкусные, сочные и, главное, очень красивые, поданные с любовью и вот какой-то эстетической ноткой. Там уже и крупная соль присутствует. И вот этот соус, как будто бы даже и не сметана, а специально сделанный для них. И немножечко веточек укропа. И даже мои любимые, любимейшие кедровые орешки. Да, может быть, это похоже на муравейник. Поэтому Роман решил, что мы загадали муравья. Но есть и другие неправильные ответы. Например, комар. Комара сегодня полночи убивала я в своей спальне. Он мешал мне спать.
2: Подралась ночью с комаром.
3: Да-да-да. Муха, шмель и тля.
2: Шикарное трио. Муха, шмель и тля.
3: Мухи страшные товарищи. Вы знаете, даже если они просто посидели на вашем бутерброде одну секунду, все равно могли принести какую-то гадость.
2: На
3: поэтому
2: лапках,
3: да. Нужно обязательно покупать, если вы особенно за городом тусуетесь, да, специальные такие колпачки, либо сетчатые, либо пластиковые. И когда вы уходите, накрывайте все это, чтобы ни одна...
2: Тля.
3: Ни одна тля не проникла. Итак, друзья, значит, на что же намекает нам картофель? Я думаю, что все советские дети знают, что нужно собирать. Ну, конечно, нужно взять емкость и ходить собирать колорадского жука, пока бабушка не разрешит уже пойти погулять с ребятами.
2: Я ходил с пустым оцинкованным ведром, как помню, и, да, набиралось там прилично.
3: Но самое интересное, что вот сейчас я почему-то не слышу о том, что где-то там вот прямо засилие этого колорадского жука.
2: Слушай, это, я думаю, что совместная работа ученых и паразитологов, и химиков, и тех, кто занимается его ведением.
3: Да, но куда делись сами растения? Жуки? Чем они теперь питаются? Как они?
2: Они вернулись домой, будем надеяться.
3: Итак, друзья, ну, конечно, правильный ответ сегодня был колорадский жук, и мы с удовольствием поздравляем...
2: Марию Гайворонскую, дорогая Маша. Вручаем вам 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5». Он расположен в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема-5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатра. Подробности на cinema5.ru. ООО «Синема-98».
1: Все, что ты любишь на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 13 августа. Евдокимово заговенье. Так называется праздник в народном календаре. Это канун Успенского поста, последний день, когда разрешена скромная пища и различные развлечения перед началом продолжительного воздержания.
2: Во-первых, не скромная, а скоромная, то есть не мясная, да, не жирная. Вот, а во-вторых, ну, действительно, любое заговенье – это канун какого-то поста. Ну, в данном случае Успенского.
1: Маленькие развлечения все-таки позволены. То есть не сериал вы начинаете сегодня смотреть, а какую-нибудь маленькую киношку. Короткометражку можно себе позволить.
2: Да, шорцы, рилсы – прям идеально. И то чуть-чуть.
1: Но в старину у молодежи не было ни шорцев, ни рилсов, ни вообще никакого тебе интернета. Что же делали молодые люди? Водили хороводы, устраивали гуляния, да пары себе присматривали. Ну, у нас сейчас пары себе присматривают в интернете. А ты, кстати, слышала, что собираются сделать портал? Там можно будет знакомиться с серьезными намерениями. Ты вот заходишь туда...
2: С бюрократами?
1: Там сразу же видно, где он работает, стаж у него, может, какой, есть ли автомобиль там, да? И насколько он действительно, может, женат, он не женат. Люди постарше в этот день занимались подготовкой орудий труда к зиме. Ну, вот тем, чем ты копал, рыхлил, это все нужно было очистить, да в сарайку убрать. Ну, и поблагодарить все эти инструменты, которые помогли тебе, собственно, пережить эту садово-огородническую историю.
2: Помолиться граблям или...
1: Вообще, в огородах к Евдокимову заговенью поспевала первая репа. Называли ее второй хлеб. Она была главной кормилицей крестьян до распространения картофеля. Ее и парили, и варили, и готовили квасы, различные каши. И я вот тут подумала... А куда у нас вообще делась репа? Ты вообще в своей жизни ел когда-нибудь реп?
2: Репу я ел, ну, все-таки это мое детство, школьное детство.
1: Удивительно, и в каком виде?
2: И это был прям кусок очищенной репы, стоил 1 копейку в буфете школьной столовой. Я иногда угощался, да. Ну, она бывала тоже разная. Конечно, самое вкусное – это сочная, сладкая такая.
1: Да, слушайте, если вы до сих пор репу не ели, а только чесали, попробуйте.
0: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
1: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 13 августа, в Омске ясно, без осадков. Температура днем плюс 25-27. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
6: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
7: В Доброцене выгодные цены!
8: Фа-фа-фаротека! Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Где в Омске цветы по оптовым ценам? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Собери сам бесплатно букет с двойной выгодой. Приобретай цветы банчами по оптовой цене. Наши цветы – ваши идеи. Центр цветов. Звездова 39Б.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
15: Не светло.
16: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: ФАС проверит обоснованность повышения цен на мясо. Технический сбой стал причиной появления на госуслугах старых штрафов. В Севастополе вводят полный запрет на посещение лесов.
2: Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо, птицы и говядину крупнейшими производителями. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС уже направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж, а также пояснить причины повышения цен с начала года. По результатам анализа служба примет меры антимонопольного реагирования. Ранее Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю 2025 года выросли на 5,5%.
1: У некоторых водителей на госуслугах появились задолженности по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. Ранее автомобилисты начали получать уведомления о якобы неоплаченных старых штрафах. Специалисты уже работают над устранением проблемы. После завершения работ ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей.
2: В Севастополе вводят полный запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности. Ограничение будет действовать 21 день, сообщили в правительстве города. Исключение сделают для тех, чья дорога к дому или даче проходит через лес и другого пути нет. Несколько оборудованных мест отдыха останутся открытыми. Лесные территории будут патрулировать сотрудники МЧС, МВД и инспекторы.
1: За нарушение порядка на борту самолета пассажиру может грозить как штраф, так и уголовная ответственность. Об этом пишет телеканал 360.ru. За мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнять требования экипажа предусмотрен штраф до 5000 рублей, либо арест до 15 суток. Если действия создают угрозу безопасности полета или здоровью людей, наказание может составить до 7 лет лишения свободы.
2: С российских онлайн-площадок убрали из продажи биологически активные добавки, содержащие сибутрамин. Об этом сообщает агентство «Москва». Маркетплейсы проверили карточки товаров и закрыли возможность покупки обнаруженной продукции. Контроль за такими БАДами продолжат. Ранее препараты с сибутрамином находили среди средств для похудения. Это сильнодействующее вещество. Оно может представлять опасность для здоровья.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, совершенно неожиданно на вашу сторону перейдут те, кто раньше имел репутацию стопроцентного эгоиста.
2: Овны мужчины, вас окружают понимающие люди, прислушайтесь к их советам и многое прояснится.
1: Тельцы женщины, вы быстро располагаете людей к себе. Многие от вас просто в восторге.
2: Тельцы мужчины, сегодня, вопреки обыкновению, вы стремитесь не к стабильности, а к переменам.
1: Близнецы женщины, будет шанс пообщаться с влиятельными людьми и произвести на них хорошее впечатление.
2: Близнецы мужчины, сегодня неплохо поэкспериментировать, но в меру.
1: Раки женщины, в решении многих, в том числе и серьезных вопросов, очень поможет ваше личное обаяние.
2: Раки мужчины, готовность пойти на компромисс особенно важна для сохранения гармонии в близких отношениях.
1: Львы женщины, соблазном и искушением сегодня противостоит острое чувство долга перед собой. Отличный повод для гордости.
2: Львы мужчины, это день чуда, как хорош для покупки дорогих безделушек. Занятия по финансовой грамотности можно отложить на потом.
1: Девы-женщины, вероятны заманчивые деловые предложения, сулящие большую прибыль.
2: Девы-мужчины, разумное планирование поможет избежать суеты и спонтанных решений.
1: Весы-женщины, пригодится ваш прежний опыт. Он поможет вам выбрать правильную линию поведения.
2: Весы-мужчины, благоприятный день для новых знакомств. Вы все время оказываетесь в центре внимания.
1: Скорпионы-женщины, не исключены удачные совпадения, благодаря которым вы осуществите свою давнюю мечту.
2: Скорпионы-мужчины, энергия, помноженная на сосредоточенность, подарит вам ошеломляющие результаты.
1: Стрельцы-женщины, занятия спортом и даже просто небольшие физические нагрузки поддержат вас в тонусе.
2: Стрельцы-мужчины, вам придется капельку пригасить свои порывы, иначе новые приятные знакомства быстро сойдут на нет.
1: Козероги-женщины, сегодня вы узнаете то, что поможет вам определиться с планами на будущее.
2: Козероги-мужчины, оптимистичный взгляд на действительность будет усиливать позитивные вибрации вокруг вас.
1: Водолеи женщины, в личных отношениях очень важна сдержанность. Не торопите приятные события.
2: Водолеи мужчины, вокруг достаточно людей, которые готовы оказать вам дружескую поддержку.
1: Рыбы женщины, после того, как вы преодолеете первые трудности, станет ясно, как быть дальше.
2: Рыбы мужчины, сегодня вы адекватно оцениваете свои силы, поэтому нелепых разочарований удастся избежать.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен Варвара. Вара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня. Мне так

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
3: Осторожно, лето заканчивается.
4: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
3: Следующая остановка – магазин «Скороход».
4: Во всех районах города.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
7: 38-58-18.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
10: Они услышат. Даже не сомневайся. Обязательно услышат.
11: Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио волне.
12: Сибирская медиагруппа.
11: Эффективно, быстро и по разумной цене.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
16: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Фанаты Гарри Поттера добились изменения крупного строительного проекта стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов. В Великобритании прокладывали силовой кабель между Соединенным Королевством и Ирландией. И все бы ничего, но маршрут должен был пройти прямо через пляж Freshwater West в Уэльсе. А это место священное для поклонников Поттерианы. Именно здесь снимали сцену гибели и похорон эльфа Добби. Он изначально служил жестокой семье темных магов, но тайно рисковал жизнью, чтобы спасти Гарри Поттера. В финале второй части Гарри хитростью заставил хозяина подарить эльфу носок. А по законам этого мира получение одежды означает свободу. Фраза «Добби свободен» стала интернет-мемом. А на побережье вырос стихийный мемориал, куда люди годами приносят раскрашенные носки.
2: И когда менеджеры проекта по прокладке кабеля услышали о претензиях, они искренне удивились. Мол, какой еще Добби? Это же вымышленный персонаж из книжки. Но после сотен гневных звонков инженеры поняли, что спорить с фанатским сообществом себе дороже. В итоге многомиллионный кабель перенесли. Правда, по иронии судьбы, в обход вымышленной могилы строители раскопали реальные археологические памятники эпохи Бронзового века. Но историки, кажется, возмущались меньше.
0: Звездотека. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. И сегодня вы нам рассказываете о своих самых-самых неожиданных встречах в жизни. Евгения Мартынова в нашем канале в Максе. У меня вот такая история. Училась в лесотехнической академии в Питере в 2000 году. И пошли мы как-то гулять после сдачи сессии по Фонтанке. И вдруг мы видим знакомую черную шляпу. А это сам Михаил Сергеевич Боярский. Ну, я, конечно, завизжав от радости, помчалась его догонять, чтобы хватануть автобус. А он взял, да и проскользнул во двор, в который я, конечно, попасть не смогла, потому что он был закрытый. Разочарование и восторг одновременно. Вот такая моя история. Я не знаю, может быть, вы, дорогая, путаете Фонтанку с мойкой. По крайней мере, Михаил Сергеевич живет именно там, на мойке.
1: Возможно, он в гости куда-то приходил. Зачем ты вообще сейчас раскрываешь все карты?
0: Со своим ключом.
1: Да, и в своей замечательной шляпе, значит, рассказывает Михаил Боярский. Иду я как-то по Фонтанке.
0: И тут Женька Мартынова, вот это, постоянно.
1: Визжит, главное, и бежит прямо на меня. Ага. А у меня как раз ключ был от соседнего двора, потому что у меня вообще есть ключи от многих дворов, потому что такие Женьки, они же везде встречаются, поэтому мне городская администрация выдала ключи от дворов, чтобы я мог так скрываться.
0: Еще сам Собчак выдал. О, вот так. А, кстати говоря, Собчак и Боярский, они жили чуть ли не в одном доме на мойке. Да.
1: Елена Владимировна, сотрудница, ехала в отпуск с супругом на автомобиле ночь, ну и они едут по полю в Самарской области, смотрят. Человек идет, но они остановились, что ночью человек идет, решили подвезти. Оказалось, что он из нашего города, земляк, избежал он из рабства. Сотрудница связалась с полицией в нашем городе, установили, что человек в розыске, как без вести пропавший. Его уже полгода разыскивал сын, и он благополучно его забрал. Вот так закончилась удивительная эта история. Поэтому, друзья, если вы видите, что человеку где-то там плохо или еще что-то, вы сами, может быть, не лезьте, но полицию обязательно вызовите.
0: Вот еще одна история про то, как помощь обернулась огромным счастьем. Ириша Макарова отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Однажды я зашла в магазин к знакомому и попросила у него 5 рублей. Понимаете, носок не хватало. А у него не было, и он позвал коллегу. Вот так я и познакомилась со своим будущим мужем. Уже 13 лет вместе, а недавно на свет появились 2 наших ангелочка, 2 наших сыночка. Просто у мужчины всегда есть лишние 5 рублей на сок для красивой девушки. Вот интересно, это было, да, лет 13 тому назад? И что, 5 рублей? 5 рублей прям не хватало на сок?
1: Не говори мне ничего про эти цены 13 лет назад.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Положительный заряд на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, привет. У меня такая история. 16 лет назад вместе с девочкой лежали в роддоме. Она родила дочку, я родила сына. Ну и с тех пор нас выписали, мы связь не поддерживали, контактами не обменялись и нигде больше не встречались. И вот этим летом в начале я пошла в лес за клубникой, лес большой. Ну, я не одна была с молодым человеком. Иду, и навстречу тоже идет девушка с молодым человеком, тоже ягоды собирают. Подходим друг к другу поближе, и я вижу, что это она, с которой мы лежали вместе в больнице, с которой вместе рожали. 16 лет прошло, нигде с тех пор мы не встречались, а именно в большом лесу встретились. Это было прям очень удивительно.
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Это не шутки.
2: Мы встретились в маршрутке под номером 1.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о случайных, неслучайных встречах. Те, которые вам принесли разочарование или, наоборот, изменили вашу жизнь до неузнаваемости. В нашем канале в Максе отметилась Савченко Анастасия. В том году я случайно познакомилась с самым лучшим мужчиной, Денисом. И теперь я его жена. Савченко Анастасия. Ну, соответственно, Денис был тоже Савченко. Ничего в жизни не бывает случайно, считает Анастасия. Спасибо Господи за эту встречу.
2: Екатерина из Брянской области в далеком детстве, будучи подростком, случайно познакомилась с приезжим мальчиком, подружились, поговорили. В общем, все как обычно. И через месяц наступил жаркий июль. Мы с друзьями решили пойти на речку. Я не очень хорошо умела плавать. И как назло, течение в тот день было как никогда сильным, и меня начинает относить все дальше и дальше. И вот я посмотрела в сторону, увидела того самого мальчишку, с которым месяц назад подружилась. И он сразу понял мою ситуацию, протянул руку и буквально вытащил меня со дна.
1: Интересно просто, а если бы они не познакомились месяц назад, то этот мальчишка не протянул бы руку? Типа, я тебя не знаю, то они тут в гордом одиночестве.
2: Незнакомых не спасаю.
1: Елена Владимировна, мой дядя в Новосибирске строил дачу, пригласил плотника окна устанавливать, зная фамилию заказчика, плотник и спрашивает: «А вы, случайно, не из Удмуртии?» Дядя говорит: «Да». «А папа ваш такой-то? Он работал там-то?» Дядя говорит: «Да». «А я, говорит плотник, служил в армии в Удмуртии». «Так ваш папка бригадиром плотников был на стройке».
2: «Теперь я знаю, кому отомстить».
1: Друзья, у нас есть сегодня победительница. Это девушка, которая прислала нам в телеграм-канал голосовое сообщение. И зовут ее Яна.
3: Радио Ваня, привет. У меня такая история. 16 лет назад вместе с девочкой лежали в роддоме. Она родила дочку, я родила сына. Ну и с тех пор нас выписали, мы связь не поддерживали, контактами не обменялись и нигде больше не встречались. И вот этим летом в начале я пошла в лес за клубникой. Лес большой, ну я не одна была с молодым человеком. Иду, и навстречу тоже идет девушка с молодым человеком. Ягоды собирают. Подходим друг к другу поближе, и я вижу, что это она, с которой мы лежали вместе в больнице, с которой вместе рожали. 16 лет прошло, нигде с тех пор мы не встречались, а именно в большом лесу встретились. Это было прям очень удивительно.
2: Яночка, дорогая, спасибо огромное за чудесную историю. Мы вас поздравляем и дарим сегодня фирменную сумку шопера от радио Ваня.
0: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дождь и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
9: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН
10: 560-55-08-016. Я больше не боюсь.
11: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
12: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама на радио Ваня.
0: Для слушателей старше 12 лет.
14: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
15: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мошенники начали отправлять россиянам открытки с медовым спасом. Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Москве впервые за 23 года. Индонезия планирует запустить прямые рейсы на Бали и Санкт-Петербурга, и Казани, и Новосибирска. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники отправляют россиянам в мессенджерах и соцсетях праздничные открытки. Поводом поздравить стал предстоящий праздник «Медовый спас». На самом деле файлы содержат вредоносные программы и ссылки на фишинговые сайты. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка». Специалисты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не открывать вложения от незнакомцев, а также не вводить данные банковских карт на непроверенных ресурсах. Количество преступлений, связанных с вредоносными компьютерными программами, в России выросло почти в 12 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. За первые 6 месяцев года зарегистрировано почти 3000 таких случаев. В прошлом году их было 253. При этом общее число преступлений с использованием информационных технологий за полугодие, наоборот, сократилось почти на треть. Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Москве впервые за 23 года. Все любители этого спорта получат возможность сходить на соревнования бесплатно с 10 по 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики. Мероприятие пройдет в Международном центре самбо. По предварительным заявкам в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, в их числе победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы и России, а также обладатели Кубка России. В Москве чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в третий раз. До этого состязания сильнейших штангистов страны столица организовывала в 1997 и 2003 годах. Индонезия планирует запустить прямые рейсы на Бали из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство республики в Москве. Кроме того, в качестве перспективных направлений для развития индонезийской полетной программы дипломаты также назвали Ламбок и острова Комодо. Прямой доступ к этим направлениям помог бы диверсифицировать туристические потоки и привлечь туристов в другие регионы страны, отметили в дипломатическом ведомстве. Ранее посол России в Джакарте Сергей Толченов говорил, что Россия и Индонезия проведут до конца текущего года встречи на высоком уровне. По его словам, российская сторона приглашает индонезийцев на крупные международные мероприятия, которые проводятся в нашей стране. Кроме того, планируется участие представителей двух стран на различных многосторонних форумах в третьих государствах.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
7: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
8: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Где в Омске много цветов? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Каждый день с 18.00 до 21.00 приобретайте готовые букеты и цветочные композиции с двойной выгодой. Почувствуйте разницу. Центр цветов. Звездова 39Б.
12: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
13: Реклама для слушателей старше 12 лет.
14: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
15: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
14: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
17: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру. 12+.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
1: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дождь и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: ФАС проверит обоснованность повышения цен на мясо. Технический сбой стал причиной появления на госуслугах старых штрафов. Омский грибник нашел в лесу редчайший звездовик полевой. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо, птицы и говядину крупнейшими производителями. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС уже направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж, а также пояснить причины повышения цен с начала года. По результатам анализа служба примет меры антимонопольного реагирования. Ранее Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю 2025 года выросли на 5,5%. У некоторых водителей на госуслугах появились задолженности по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает АС со ссылкой на источник в полиции. Ранее автомобилисты начали получать уведомления о якобы неоплаченных старых штрафах. Специалисты уже работают над устранением проблемы. После завершения работ ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей. За нарушение порядка на борту самолета пассажиру может грозить как штраф, так и уголовная ответственность. Об этом пишет телеканал 360.ru. За мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнять требования экипажа предусмотрен штраф до 5000 рублей, либо арест до 15 суток. Если действия создают угрозу безопасности полета или здоровью людей, наказание может составить до 7 лет лишения свободы. Грибник Валерий Ксенцев нашел в лесу Омской области звездовик полевой, редчайший гриб, который занесен в региональную Красную книгу. Примечательно, что в Омске список охраняемых грибов входят всего 3 наименования. Звездовик получил свое название благодаря необычной форме. Дело в том, что в процессе созревания его внешняя оболочка раскрывается и расходится в виде острых лепестков, из-за чего гриб становится похож на небольшую звезду или цветок на земле. Интересно, что на фото в интернете часто растет тесной парой, и мне попалась пара как будто мужской и женский. Не думаю, что кто-то в здравом уме рискнет положить его в корзину. Выглядит очень красиво, но предельно несъедобно и отталкивающе. Передает слава мужчины группа ВК «Грибы и грибники» Омской и Омской области.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены, это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
7: Осторожно, лето заканчивается.
8: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
7: Следующая остановка – магазин «Скороход».
8: Во всех районах города.
9: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
10: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33.
11: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
12: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
13: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
14: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
15: Доставка на работу и обратно.
14: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
16: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
17: Сибирская медиагруппа.
16: Это просто, выгодно и быстро.
18: Телефон рекламной службы 53 42 80.
19: Реклама на радио «Ваня».
20: Для слушателей старше 12 лет.
21: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
22: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
24: Радио!

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: По моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
7: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
6: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Землетрясение в Колумбии парализовало экспорт кофе. Минпросвещение назвало оптимальную длительность перемены у школьников. Каждый десятый россиянин готов переехать в другой регион ради работы. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Землетрясение в Колумбии практически парализовало экспорт кофе, об этом сообщает МК со ссылкой на агентство Bloomberg. Все дело в том, что значительная часть транспортных компаний и предприятий по переработке кофе сосредоточена в кофепроизводящем регионе вблизи пострадавших от землетрясения районов. Из-за тяжелой ситуации на дорогах к Тихоокеанскому побережью Колумбии нет доступа к Буэнавентуре, основному порту страны по вывозу кофе. Информация об открытии дорог пока не поступала. Кроме того, пострадала инфраструктура самого порта. Попытки бизнеса перенаправить кофейные потоки в северные карибские порты Картахены и Санта-Марте, которые работают в штатном режиме, провалились. Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего урока – 20-30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, пишет ТАСС. В документе также отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. Ранее ведомство порекомендовало, чтобы уроки у первоклашек были не дольше 35 минут. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и Кипр за год удвоился, об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле сейчас составляет около 10,5 тысяч рублей, на Кипре чуть больше 20 тысяч. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы, сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне выбирают также Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, пишет газета.ру. Специалисты отмечают, что регионы все активнее конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка труда. Однако наши сограждане сталкиваются с различными барьерами и основной – трудности с жильем и нежелание членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респонденты указали не на самую удобную инфраструктуру в том или ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля. Каждую ночь со мной новая.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дождь и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
6: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
7: «Империя колодок», колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего поведения, количество призов, сроках есть и порядки получения, можно ознакомиться во ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
12: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
13: Не светло.
14: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Ваня. Ваня. Радио Ваня.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Фа-фа-фаротека.
2: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
6: Хочешь свой дом? На участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники звонят россиянам под предлогом блокировки номера телефона. Москва, Петербург и Казань стали лидерами рейтинга городов по числу студентов. Эксперт перечислила продукты, которые не стоит есть в жару. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Телефонные аферисты в большинстве случаев звонят россиянам под тремя предлогами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Так, мошенники могут сообщить о якобы подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировки номера телефона, попытки оформления кредита на имя гражданина. Во время звонков злоумышленники представляются правоохранителями или банковскими сотрудниками. Они также могут назваться представителями операторов связи и различных государственных учреждений. Аферисты убеждают своих жертв предоставить личные данные или код из СМС, чтобы избежать блокировки телефона или отменить подозрительный перевод. Помимо этого, некоторых россиян уговаривают привести деньги на якобы безопасный счет или скачать мобильное приложение, которое предоставляет мошенникам удаленный доступ к смартфону. Об этом пишут РИА Новости. В интернете не стоит публиковать данные о месте работы, домашнем адресе, политических взглядах и даже о личном номере телефона. Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили топ российских городов по числу студентов, сообщили в Миноборнауки. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород. В ведомстве напомнили, что к 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются знаковые объекты. При жаркой погоде даже привычные продукты на столе могут стать потенциальной угрозой для организма, поскольку высокая температура создает идеальную среду для быстрого размножения бактерий. От какой еды стоит отказаться летом, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены Пироговского университета Екатерина Дубровина. Готовая еда, кремовые, кондитерские изделия, молочные продукты и мясо портятся всего за пару часов вне холодильника, плюс присутствует высокая вероятность обсеменения продуктов насекомыми-переносчиками, отметила эксперт. Дубровина также напомнила первые симптомы отравления испорченной едой. Собственно, это классика. Тошнота, боли в животе, высокая температура, слабость и так далее. Эксперт подчеркнула, что подобное состояние требует немедленного медицинского вмешательства.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дождь и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

0: корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
7: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
8: Осторожно, лето заканчивается.
9: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
8: Следующая остановка – магазин «Скороход».
9: Во всех районах города.
10: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина, 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
11: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
15: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
16: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
17: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
18: Не светло.
19: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Черный

0: понял за меня.
1: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дождь и понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 5650-5028-716.
5: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
6: Фафафаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах Фаротека.
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
9: Я больше не боюсь.
10: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
11: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали отправлять россиянам открытки с медовым спасом. Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Москве впервые за 23 года. Индонезия планирует запустить прямые рейсы на Бали и Санкт-Петербурга, и Казани, и Новосибирска. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники отправляют россиянам в мессенджерах и соцсетях праздничные открытки. Поводом поздравить стал предстоящий праздник «Медовый спас». На самом деле файлы содержат вредоносные программы и ссылки на фишинговые сайты. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе.

0: службе платформы «Мышеловка». Специалисты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не открывать вложения от незнакомцев, а также не вводить данные банковских карт на непроверенных ресурсах. Количество преступлений, связанных с вредоносными компьютерными программами, в России выросло почти в 12 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. За первые 6 месяцев года зарегистрировано почти 3000 таких случаев. В прошлом году их было 253. При этом общее число преступлений с использованием информационных технологий за полугодие, наоборот, сократилось почти на треть. Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Москве впервые за 23 года. Все любители этого спорта получат возможность сходить на соревнования бесплатно с 10 по 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики. Мероприятие пройдет в Международном центре самбо. По предварительным заявкам в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, в их числе победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы и России, а также обладатели Кубка России. В Москве чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в третий раз. До этого состязания сильнейших штангистов страны столица организовывала в 1997 и 2003 годах. Индонезия планирует запустить прямые рейсы на Бали из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство республики в Москве. Кроме того, в качестве перспективных направлений для развития индонезийской полетной программы дипломаты также назвали Ламбок и острова Комодо. Прямой доступ к этим направлениям помог бы диверсифицировать туристические потоки и привлечь туристов в другие регионы страны, отметили в дипломатическом ведомстве. Ранее посол России в Джакарте Сергей Толченов говорил, что Россия и Индонезия проведут до конца текущего года встречи на высоком уровне. По его словам, российская сторона приглашает индонезийцев на крупные международные мероприятия, которые проводятся в нашей стране. Кроме того, планируется участие представителей двух стран на различных многосторонних форумах в третьих государствах.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда. Колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Где в Омске цветы по оптовым ценам? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Собери сам бесплатно букет с двойной выгодой. Приобретай цветы бончами по оптовой цене. Наши цветы – ваши идеи. Центр цветов. Звездова 39Б.
9: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня. Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Ваня, радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дождь и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
6: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
5: Это просто, выгодно и быстро.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: ФАС проверит обоснованность повышения цен на мясо. Технический сбой стал причиной появления на госуслугах старых штрафов. Омский грибник нашел в лесу редчайший звездовик полевой. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо, птицы и говядину крупнейшими производителями. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС уже направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж, а также пояснить причины повышения цен с начала года. По результатам анализа служба примет меры антимонопольного реагирования. Ранее Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю 2025 года выросли на 5,5%. У некоторых водителей на госуслугах появились задолженности по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает АЭС со ссылкой на источник в полиции. Ранее автомобилисты начали получать уведомления

0: о якобы неоплаченных старых штрафах. Специалисты уже работают над устранением проблемы. После завершения работ ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей. За нарушение порядка на борту самолета пассажиру может грозить как штраф, так и уголовная ответственность. Об этом пишет телеканал 360.ru. За мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнять требования экипажа предусмотрен штраф до 5000 рублей, либо арест до 15 суток. Если действия создают угрозу безопасности полета или здоровью людей, наказание может составить до 7 лет лишения свободы. Грибник Валерий Ксензов нашел в лесу Омской области звездовик полевой, редчайший гриб, который занесен в региональную Красную книгу. Примечательно, что в Омске список охраняемых грибов входят всего 3 наименования. Звездовик получил свое название благодаря необычной форме. Дело в том, что в процессе созревания его внешняя оболочка раскрывается и расходится в виде острых лепестков, из-за чего гриб становится похож на небольшую звезду или цветок на земле. Интересно, что на фото в интернете часто растет тесной парой, и мне попалась пара как будто мужской и женский. Не думаю, что кто-то в здравом уме рискнет положить его в корзину. Выглядит очень красиво, но предельно несъедобно и отталкивающе. Передает слава мужчины группа ВК «Грибы-грибники» Омской и Омской области.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дождь и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: F7 в антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
2: доставка на работу и обратно.
1: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: За шубой Империя меха, Ленинградская площадь 3.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
6: Осторожно, лето заканчивается.
7: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
6: Следующая остановка – магазин «Скороход».
7: Во всех районах города.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33-62-33.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
12: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48.
13: 38-10-48. Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиовання.ру.
17: 12+.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дождь и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69 95 25. Омск.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
7: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
9: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
10: Телефон рекламной службы 56

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Без тебя жизни нет,
2: я не могу найти.
1: Сколько ни жми к стене,
2: сквозь нее не...

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Фудгарден.
1: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы, Катод.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все, я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно уже 17 августа я вновь с вами.
0: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 августа, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 26-28. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дождь и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
5: Они услышат, даже не сомневайся, обязательно услышат.
6: Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио волне.
7: Сибирская медиагруппа.
6: Эффективно, быстро и по разумной цене.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Радио Ваня!

0: Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будет.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров: тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня, Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.

0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Наверное, это мой рай. Искать его отражение.

0: охота.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Лето! Чувство через край! Радио Ваня!

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

ночью только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я с тобой. По городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Чувство через край. Радио Ваня.
2: Помни, я твой. Ты в моем сердце и в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты.

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Почему день? Почему солнце свет? Как поверить в мир?